Лашо джес ромале шаворале, а ви ласе врамате шунен по май лашо шаворенго програмо Радио Романо. Тайме консим туменца джес анда студио сим у Адам Парно Шопе. А джес биринате шунен пе хисторично соба, хистурие румет по романи, кай сипа е кромни кай на клас, о самудари пе, тарес ласандо шведо. А джес шуненек хистория кай шайта велик цара пари пе тумаро гило. Fere nabistren ke birin vitaraken mai butin ceresne historicne manushen, pamare internetoskirik www.radioromano.se te pamare applicazia Sveriges Radio. Po arlisipe Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, te po Albert Einstein, te po Lovari, Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, te Cleopatra. Бут интересне мануш, кај си хисторичне. Фере, жипон шуне на паѓе сот ни хисторично манушни, му кафтуменге јек джили, бут шудро, катаро Рикардо.